0: не женщины.
1: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.
0: Перес FM. Радио номер